станеш тиская, красна же и лепотная, усердно последовали си звавшим тебя преподобным, и на раму взяли си крест Господа Твоего, в посте оче тело изнурили си, тем и пастырят я своим овцам добре устрояет всеблаги Господ, Атанасий блажене, моли Христа Бога прегрешение оставление даровати, что ж тем любовью святую память.

воскресение и живот и покой, узобши храм Твой, Христе Боже наш, и Тебе славу восилаем, с обезначальним Твоим моцем и пресвятим и благим и животворящим Твоим.

поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не мнитесь суд с рабом Твоим, яко не правдится пред Тобой.

Тебе, в пору услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, женишь меня, правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей употребишь и враги моя, и погубившиеся остужающие души моей, яко сраб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков.

Радуйся, отцах насима, Троица обиталище, радуйся, разъемущий в руце твоей, радуйся, заявляющая сварага приветствия, радуйся.

Видящий Израиль себе нечистые, главлит Создателю твоему в мрак чаяни, пришли небы пред тобой, и не смотостойнены часыны три, оба зряще аса русского, землющего грехи народа, обивы пьет, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разум разумеваемый, эти младенец ищущие, горцы выпяши, то не модные, быть им, як уж прочим чадом, кто убо ответит ему, же книгу я и разгнула, слышь пророческое.

Не упачи всех снов человеческих, радуйся, как ты человек из весы и ветер петь плетни. Радуйся, як уносишь и наше грехи, нас болеешь. Радуйся, я вменен быть людей, я с Бога его зрение. Радуйся, як я

Си же яко предстригу его безглавен, Рыси яко в сении твоем с твой взяться, Рыси яко в земле живот твой, Радуйся, царь печали к сие, Защитничай теплый целому гурия, Сила лишнего осень, когда косам течению супруг Бога вдохновит царственно, Егдай вина своего сняемо пестуни, страде смертном, плачу, похуй,

дерзновенная, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имущий Бог ядное сердце, царевич стане многолетним удобрение, воченическому отрок же Арамль ему Исаак, на лонце веселя царевича, аминь, купец.

Сенительных, о предай царство сему, досует ли злаки удати кузюмир сего, дамы или не дамы, о склабить вопрои радиановые, да кесарю сырево речи гадаре, же Божий человек, принесь Богови, ему же пом, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышал пастырь во славном, и же прежде бят ранитель твой, непреложность бытия через же твое взявша, по венце всем ангельский образ прия, валим креста нашего, и камени вращающие дети о царе, радуйся огончей пастыря, радуйся кремль ящи, от блудных цов мучение, все двери царствия отверзение, радуйся мная наше внесное превращает, радуйся на

Божидан и сисквы сетли, пожил жизнь али более, обачу зарю и сиском утешить им, преградители их, и же шите я же матерь прежним солнеч, Богу благодаря, алия, луия, луия, аллилуйя, деша чуже сани и навни на купестон, буду голоды кудя русские, прошибався сердца и эти славу Божию, мне совершенно.

Ради яку Аську прияли, упование и бессмертие исполни есть. Все умали нам бывший вели, благодетельством бывший. Радуйся я Бог искусить и обретить достойности. Ради

Пастерные, тысячи лет плетения пал еси, о тебе все лесть я где, но зелуба не верщу тебе ничего же, как мазрящик твой, благосерд, плач зачина поющая, радуйся, сыне, великому учению,

Кротящую Иоанна венчают и затворяют от Божьей ныне нашей. От ныне века представитеся прелестного, осил Иисусе при небесном свет купели Твоей, младенче царевиче, сей же умолчимо восхвалящий сие, свет Христов просвещит всех, вопиеси сердцем, в ней алтарь вознося свет Твой, поющего пи. Вешних и них никак уже пи, папы после долго терпень Божия, нарцы тяликом рекл и светом твоим, аще лежесту на вузе глаголить Аксий Николаевич, аще же утрите я именуйте император высочество, о царевиче мучи ты сам вестник и горд от нас, и не нас, и твоих Богу тему поющих, рай порочным житии творящих закон Господни, радуйся и спрыщи сведения всем сердцем скаврего, радуйся, юни, сохранивый лица Божия, путь свой справивый, радуйся, научи оправданием Божиим за все благовивый Господа, радуйся, ко слово Божие бысть в стах твой, радуйся, тешенный восмием твоим слой Божиим живяща, радуйся, в нащаданий твоих минуя имя Божие, радуйся, частник всем боящимся Господа и хранящим заповеди Его, радуйся, смен быв Господом, якуда научил оправданием Его. Рад, яко возвеселись о Тебе, боящиеся Господа. Радуйся, яко прижива душа Ты Господа хвалит. Радуйся, взвестный Господом, Он же радуется, Он и ангелу. Радуйся, царе Алексея, защитниче тело и целому мудрия. Всякое естество ангела удивись великому Твоему смирению, егда известен был, если бы отречение за Отца Твоего, ни единым словом, если эфирородных подых Твоих, Человече Божий, обаче первое слово Твое, Россию бысть, тем моли Троицу Твою, что предстоишь ныне, храните нам нашу речь православие, Туще Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, ведем многовещание, якобы без

Бесовские, тем же молитесь осице, радок вощанут прямые, яку ты не идут в царство небесное. Радуй, яку не избра, хоть премудрее сильнее, но избра. Радуйся, с мудрые студы меняющие, радуйся, слова блудные потоки сающие. Радуйся, яку тобою лютые изыскные посрамляются. Радуйся, с мравейших бесворцев проявляющие. Радуйся, иудей.

Радуйся, души нашими полняй, радуйся, неверие, умное, твое сердце превращающий, радуйся, зам, уверенным утверждающий, радуйся, чадо укрепляющий, радуйся, блудных сам.

Я спасти, хотя не тысячелетней земли сей утрояемый, всяко снисходил отец блудному наду, среди життя свое не предложил ей до усрамя сына, и же страданий выкрыл.

Я стенась младенцем, троком и отрокрицем, ты отвече, мой и смад, мерзость адомских, не наединяющих, и габре, и бремя лекуе, цавы дворяющий, глада тонко, коню райское западать, нам ту недорстующий, благодарен. Радуйся, ратного общества, любия образа, радуйся, воинского мудрее начитание, детской чаты благородиляющий, радуйся, иду вечный, царских венцев вниз подавай. Радуйся, отков воин новых мучений зидающий. Радуйся, имейший ратни войски отца твою. Радуйся, архистратижных чад убиенных. Радуйся, протлудных прилог поборствуй. Радуйся, уважаемых от нас сохраняй. Радуйся, кающимся мудре возвращай. Радуйся, безвинтерства и жди невесты притаяй. Радуйся, мящих материнству и детству стань.

Всякое побеждать, простритесь, чащиеся, пердуть и множи лютую яду твоею, на коне ртучу, клейте до Ипатиева, посреди джавы твоей, на долзе закаему, гущу айду умрете, чады слышь, о, вы русские, о, лепы ты преступные, как дался исто ненавистником, спитесь, чащися на кресте рту Богу твоему, ему же поем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, свято пресвящущему во тьме поубитому сыну, воеводе Бионскому, рим тя у царевиче, честный вжигающий, он не со страши ему, должны быть единому в часть глаголишь, и сдя ему,

Блиго, радуйся царскую парфи, кровью твоего грея, радуйся все место грея, мы, радуйся кровь твоя, голова ста мира Христу приноси.

Чадом аще верным, Отец Небес открывает сияние к славы Твоя, да умимся нового сегому ученика Ревича. Сей квозе все жить распинаем, грех миру русского, присно поет Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пою Твое Рождествие, хвалим Тебя в храме душевный, воскресение нашего, веселя во страдания Твоя нас, не соже боясь. Кроме утратве Христовой, научай малых скорбивших петь и тебя. Радуйся, младенчески.

Радуйся, загаженными устречающие сердце хрененавистников. Радуйся, к увере истины являешься. Радуйся потоком крови твоей яданы, награждающей потоки беззакония. Радуйся древним смоковеем, тестью души уподобися. Радуйся, мудрый наковицы, веру, надежду, любовь взирай. Радуйся, резвлящий нас к безвашному свидетельству истин. Радуйся, яко нам заслание сучи страданий творя. Радуйся, яко ты есть Израиль, тенины и в нем же льстине. Радуйся, яко ради убен бы захта. Радуйся, долгу умиранием, злобу дейскую сощиевы. Радуйся, излияние ве твоей отца благодатью наполняй. Радуйся, речь Алексея, защитничай тепло мудрия. Ост терпче, на десятница, речь Алексея. Ексмива и сила тьми, самодви картины сусая. Всесущие крестя, прощавшися в реже зретите. За нет они места синяются. Пысть, як уже смех сары, як уже дысь царицы Ены, когда убрежный крест. Як уже дысь матерь твоя, когда родитесь тебе. Молись, молодцы, Богу твоему, не лейтесь и на радости он и. Слезай покаяние, даруй мой, да будет у нас радость ангелов. Ще жо девятити и девяти не луж души хах. Нас ты возможно, эти Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Острота терпче, четыре на десятни, царевич Алексия. Когда ты вбрался во тьме самодвижной картины сырцая, все сущие остя обращайся во еже зрителя, не в страдании, с радостью синевще тя. Бысть, як уж смех сары, же радость царицы Елены, когда в честный крест. Як радость мать твоя, когда родите себе, молись, владыце Богу твоему, не лишитесь радости, уя, слезами покаяния, руи мой. Да будет у нас радость ангелов, вяше же девяти дней девяти не забудешь их овца, да и она возможешь и Богу

Четырнадцатилетний Царевич Алексей усмеивался и сего тьма, самодвижные картины зерцая, всесущие крестя обрашися, же зрителя, за ним страданиями радостью синеть, обысть уже смех сады. Я уже радость царь Елены, их дал честный крест, и я кость матери, ты я их дородить тебе. Помолись, владцы, и Богу тьму, не лечитесь и на радостью, слезами пока не даруй мой, да будь нас радость ангелу ряше до 99, не заблуждаешь их овца, где она ты возможешь и Богу.

Твою был если ты Сефимом Божий роду твоему, он и жестник Саровский, где житие уже ставшая, царевичу зови такая, радуйся же, правда Божия сияет, радуйся же, льстивая пречищает, нет, радуйся, надежно пасть воззвание, радуйся, студный в скверный сбрение, радуйся, высота с твоей кротости, радуйся, глубину многосердца, радуйся, сохнаси Симой Троицы обиталище, радуйся родию имущей в руце твоей, радуйся звездой в лице солнце в топрешея, радуйся сосудом и строения, радуйся им же нравится святая Русь, радуйся им же штановья, радуйся царевича Лия, защитничай тебе целомудрия, избранный водопония, какого возможности на тебя учат источники, страни злобами.

бегущий, но я кое мученцы терпенье страданий тости, каждым бегаю до поеды, радься, царевич, сие, запятничать об целом мудрия. Ко святому великому ученику страстерпцу царевичу Алексею молимся, святый ученичи царевичу Алексея, моли Бога о нас. Острастотерпчатый царевич Алексия, он мой Дмитрия царевича, жизнь и дом свой изучающий, Огов Белостокскому и прославленцем, иудеев обличителем подобишься, темию отку народом принимаемую последующий, известным яко ополченное войско, мятерню окруженное, то бы ступень проходимая, избранно изъяна бысть, сие же родимий священник удерзновим фисвитиму или подобному, запинаху матите о спасении, несущу тельми прославну, все не зриши царство твое, он же глаголал виси, аз буду царь не будет лжь во крест мини.

и преподобных, и богоносных отец наших, святаго мученика царя Николая Александровича, святые мученицы царицы Александры Новые, святаго мученика царевича Алексея святых, святаго мученика царевича Алексея святых мучениц, царевин Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, и же с ними убиенных святых царских слуг болярина Ильи, болярина Василия, болярина Евгения, болярина Федора, болярыня Анастасия.